0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Могилеве 4 утра.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 5 утра.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие. В клубе грустные люди изображают веселые танцы. Так одиноко без света, узнав миллионы его имитаций. Еще вчера, чтобы набрать друг другу, не нужен был повод. Помнишь, о чем я мечтал? Прикинь, теперь я этим и скован.

Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11.00.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: keep watching.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

знаешь, какую профессию выбрать, студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Радио «Могилев».

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: В Могилеве 7 часов.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Радио Могилев.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Могилеве 8 часов.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.

0: било кайф.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.
2: Радио Могилев.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по...

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
1: 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
2: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Могилевский мясокомбинат — лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат. Безупречный стандарт качества. Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Широкий выбор специальностей. Телефон 80-222-240-888.
3: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80-222-70-75-41.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Особливо тяжких наступств у вашей Леноты иметь не будет, так что можно расслабиться.
2: Телец.
1: Выдатный час для активных денег. Увага до деталей допоможет позбегнуть помылок.
2: Близняты.
1: Засяродьтесь на семейных и хатних справах. Не спешайтесь, плануйте свои кроки и позбегайте импульсивных решений.
2: Рак.
1: Обостряется жадание иметь взносины и обмениваться информацией. Махчимы новые знакомства и корыстные контакты.
2: Лео.
1: День выдатно подыходит для внутренней працы. Зверните увагу на здоровье и харчевание. Увага до близких умасуя относины.
2: Дева.
1: Ваша творчесть и харизма зараз на вышине. Час проявить инициативу и заявить про себе.
2: Шали.
1: Параллельно с выполнением бягучих задач, добро займаться самоэдукацией. Будьте уважливы до дробязю. Яны могут иметь великое значение.
2: Скорпион.
1: Засяродьтесь на гармонии у относинах и справах. Не спешайтесь с решениями. Узваживайте усе за и супрать.
2: Стрелец.
1: Час для поширения горизонтов. Плануйте поездки або навучання. Будьте готовы до новых махчимостей.
2: Козерог.
1: Надавайте увагу карьерным питаниям и профессийному развитию. Важно заховывать баланс помеж працей и отпочинком.
2: Водолей.
1: Ваша допытливость допоможет найти нестандартное решение. Не забывайте об необходимости отпочинку.
2: Рыбы.
1: Выдатный час для подведения выников и планования. Могут заявиться идеи по поляпшению бягучих проектов. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
2: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
3: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.

Бабушкина крынка снова в числе лучших. По итогам 2025 года компания стала лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, подтвердив статус лидера молочной отрасли и высокий уровень выпускаемой продукции.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: В Могилеве 11 часов.
1: Партнер прогноза погоды «Автосалон в Могилеве» 74-22.
2: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
3: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Наши хиты.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.

0: всегда приходят новые. Открывает нашу двадцатку Holy Flame с треком «Тону», который без сомнения стал одним из главных музыкальных хитов сезона. Этот сингл буквально бьет рекорды по прослушиваниям в соцсетях, на стриминговых платформах. Ну, потому что это не просто песня, это настоящий саундтрек для тех моментов, когда просто теряешь голову от чувств. И если вы хотите прочувствовать музыку каждой клеточкой тела, эта песня точно для вас. Так что ныряйте в этот звук и позвольте ритму накрыть вас с головой.
1: 20-е место.

0: Пора в ОМА! Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: 18-й позиции румынская королева поп-музыки Инна с ее свежим летним хитом «Моренито». Инна сама признается, что эта песня – чистая энергия солнца и свободы, за которую ее так любят миллионы фанатов. Трек сочится буквально ритмом, гипнотическим ритмом и той самой фирменной харизмой, которая превращает любой танцпол в жаркую вечеринку. Это идеальный саундтрек для знойных дней, так что делайте громче и позвольте этому латино-вайбу захватить ваши мысли.

16 строчке молодая и невероятно талантливая артистка Тассо с треком «Моджо». Тассо успешно совмещает в себе певицу, популярного блогера и даже отличницу, что делает ее одной из самых многогранных звезд нового поколения. Само слово «Моджо» мы уже знаем, что это некий магический талисман нашей внутренней силы. И эта песня действительно накладывает на вас как будто чары. С первой секунды Тассо вложила в трек всю свою энергию, создав

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Еще один летний релиз в узнаваемом стиле братьев Гаязовых, который мгновенно становится народным хитом и разлетается на цитаты и мемы. «Санта-Лючия» — история о ночных приключениях, красивых девушках и том самом настроении, когда ночь только начинается, а проблемы остаются позади. Братья известны тем, что их песни всегда попадают в самое сердечко аудитории. Этот трек не исключение. Делайте громче.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Паравома. Спальные мешки и палатки до -50%. Гамаки -50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
6: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
7: Российский тиктокер и певец Holiday Boy, он же Иван Минаев, выдал «Loco La Vida» — смелый танцевальный эксперимент, в котором он кардинально сменил привычное звучание и ушел, как и многие до него, кстати, в зажигательные латиноамериканские мотивы. Название и настроение песни — это, ну, скажем, современный омаж знаменитому мировому хиту Рики Мартина «Livin' La Vida Loca», который до сих пор, между прочим, считается эталоном безумной и страстной жизни. Как говорят сейчас, не украл, а вдохновился. Ну а кто сейчас не вдохновляется? Так что не осуждаем, а констатируем факт. Трек получился горячим, зажигательным и уж точно летним. Ну а это самое главное.
0: 11-е.

15 место Робин Шульц «Эмберс». На 18 строчке Инна Морентино. 17 строчка Оффенбах «Miles Away».

0: 14-та строчка Gayazov Brothers – Santa Lucia.
1: Смотри, как мы чилим у Санта Лючия. Я Санта.
0: На 13-м месте Алекс Уоррен – Fever Dream. 12-я строчка. Мерк и Кремон, Сирена Бранкайл и The Colors. Партинова. На 11-м месте Holiday Boy, Loco La Vida. И вот он, первый час Global Hit'а остается в истории. Но впереди вас ждет самое горячее. Первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь на волне Радио Могилев. Мы только разогрелись.
2: На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15 и в воскресенье в 11:00.
0: Наши хиты.

0: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. Сообщает Белта, президенту доложено о графике мероприятий на предстоящей неделе. Они будут посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Александр Лукашенко на будущей неделе планирует провести селекторное совещание о ходе уборочной кампании, рассказал Дмитрий Крутой.
2: Первый блок вопросов касался предстоящего графика работы президента. Вот буквально следующая неделя нам предстоит большое, в принципе, традиционное, но очень важное мероприятие. Это селекторное совещание, посвященное ходу уборки. И президентом такой довольно обширный был сделан обзор этого мероприятия. Он посмотрел документы, и было заявлено, что вот с учетом того, что он последние дни, в том числе и на вертолете, посмотрел очень много полей в разных регионах нашей страны, сказано, что, в принципе, урожай сегодня не хуже уровня прошлого года, и наша задача его сейчас просто собрать. Будет на селекторе обсуждаться работа зерносушильно-очистительных наших комплексов, которые, может быть, в предыдущие годы были задействованы не в том объеме, в котором они понадобятся сейчас. Но эта тема будет объектом пристального внимания, потому что один день простоя этого комплекса — это замедление темпов уборки, это потеря урожая, потому что зерно будет большей влажности, чем нужно по нормативу.
1: Делегация арабского парламента прибыла с рабочим визитом в Беларусь, передает Белта. В состав делегации входят парламентарии, представляющие в арабском парламенте Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Ливию и Иорданию. Запланированы встречи с руководством ключевых ведомств и организаций. Главным итогом визита станет подписание меморандума о взаимопонимании между Национальным собранием и арабским парламентом. В Шкловском районе на реке Березовка в районе деревни Троица утонул 11-летний ребенок. Об этом сообщили в ОСВОД. По предварительной информации, двое детей приехали на велосипедах к дамбе. Один из них спустился к воде, поскользнулся и упал. Второй ребенок попытался позвать на помощь. Его крики услышал очевидец, который вызвал спасателей. Более 30 мастеров Могилевской области участвуют в ярмарке «Ремесел. Город мастеров» на Славянском базаре в Витебске. На ярмарке, которая завершится уже сегодня, представлены изделия из соломы, керамика, народная вышивка, резьба по дереву и многое другое. Все это уникальные образцы народного творчества, отражающие богатство традиционных ремесел Могилевской области. Город мастеров на Славянском базаре в Витебске работает с 10 до 20 часов. Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер умеренный. При грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 19.

Бабушкина Крынка снова в числе лучших. По итогам 2025 года компания стала лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, подтвердив статус лидера молочной отрасли и высокий уровень выпускаемой продукции.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Самого прекрасного и замечательного настроения я хочу вам пожелать и сразу влететь в первую десятку горячих хитов, которые рвут танцполы по всему миру. Global Hit, как всегда, приберегает самое лучшее на десерт. Погнали! Без сомнения, король летних хитов вернулся на свой трон. Шотландский хитмейкер Келвин Харрис и восходящая звезда из Великобритании Джази выдали чистое поп-дэнс совершенство в треке «Satisfy». Сам Харрис анонсировал трек в социальных сетях с уверенной подписью «Это лето вот-вот станет историческим». И знаете что? Ну не ошибся же. В «Satisfy» он безусловно оправдал это обещание. Музыка, которая буквально гарантирует хорошее настроение с первой секунды и дозу абсолютного удовлетворения. Все три минуты звучат.
2: Десятое место.

0: 9 место перемещается Биби Рекса с треком «One Day» из ее нашумевшего проекта «Dirty Blonde». Биби, которая писала хиты для Эминема, для Рианы, еще до того, как стать мировой звездой, сама призналась, что вложила в эту песню свой личный опыт и веру в лучшее будущее. «One Day» — это история об уверенности в себе после расставания. А нам, девочкам, знаете, иногда очень этой уверенности не хватает. И после очередных неудачных отношений и вот этого «дело не в тебе, а во мне», нам приходится буквально собирать себя заново по кусочкам. Так что, девочки, включаем «One Day» и помним, что все самое лучшее впереди. А каждый день может стать началом чего-то великого.
1: 9 место.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Невероятно жаркие скидки в золотой мечте. Только по 30%.

0: твоей мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 230 244.
1: Пора в ОМА. Бассейны до -35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: На 7-м месте итальянское трио «Медуза». Парни из Милана, чей дебютный сингл «Piece of Your Heart» собрал миллиарды стримов и принес номинацию на Грэмми. Но в «Don't Wanna Go Home» при участии Генри Камомилла они создали гимн «Когда вечеринка выходит на кульминацию». Но никто не готов расходиться. И знаете что? Эта музыка буквально работает как социальный клей. Она объединяет людей и на танцполе, и тех, кто просто в наушниках. Так что, если вы не хотите, чтобы ваша ночь заканчивалась, продлите этот момент. Включайте «Don't Wanna Go Home».
1: 7-е место.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Ну, не так, чтоб часто у нас такое бывает, но вот, пожалуйста. Новинка этой недели и сразу на четвертое место. Обладатель одного из самых узнаваемых и душевных голосов современности Тедди Свимс с композицией «Mr. Know It All» – «Мистер Всезнайка». В треке исполнитель рассказывает о человеке, который думает, что знает все – о любви, о жизни, но сталкивается с реальностью и ошибками. Знакомо, правда? Вот этот юношеский максимализм, вот это желание ломать шаблоны, вот это я сам лучше знаю. Но кто из нас не ошибался в 20 лет? Да. В общем, песня на все времена. И для тех, кому еще до, и для тех, кто уже после.

Ну и прежде, чем мы перейдем к тройке лидеров, я напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20-й по 4-ю ступень. На 20-й строчке Holy Flame, там... Пятнадцатое место. Робин Шульц, Эмберс. На 18-й строчке Инна Морентино. 17-я строчка. Оффенбах, Miles Away.

0: 13 место. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: Когда заберу тебя в очистях.
0: 14 строчка. Гаязов Бразерс. Санта Лючия.
1: Смотри, как мы чилим.
0: На 13 месте. Алекс Уоррен. Fever Dream. 12-я строчка. Мерк и Кремон, Сирена Бранкайл и The Colors. Партино. На 11-м месте. Holiday Boy, Loco La Vida. 10-е место. Кэлвин Харрис и Джази. Satisfy. На 9-м месте. Bebe Rexha, One Day. Восьмое место. Саян, Мальборо.
2: Забери меня и прикури, Мальборо. От твоих духов сердце растаяло.
0: На седьмом месте. Медуза и Генри Камемайл. Don't wanna go home. На шестой строчке. Мия Бойко, Экспонат.

0: мы приберегаем напоследок. Тройка лидеров уже на подходе.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
2: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Вот говорят, что невозможно дважды войти в одну и ту же реку. Прямо сейчас готова развенчать этот миф. Можно? Да еще как! Внезапное возвращение, да сразу на третье место. Зиверт с треком «Газ». Мощный, мотивационный хит певицы, вдруг снова бьющий рекорды популярности. Главный посыл трека – не останавливаться на достигнутом. Двигаться вперед, несмотря на все трудности. И знаете что? По задумке автора, это гимн чайников с мечтами, которые, благодаря упорству, становятся настоящими лидерами. В общем, так и получилось.
3: Третье место.
4: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вторая строчка – масштабный коллаб, объединяющий поколения танцевальной музыки. Французский продюсер Хюгель, Имайл Энджел и легенда хауса 90-х Ультранате с треком «Moving to the Sun». Кстати, этот трек уже вошел в топ-5 танцевальных треков лета 2026. И неудивительно. Ведь эта композиция – чистая летняя энергия, которую хочется включать на повтор, гуляя по набережной или танцуя на фестивале. Идеально передает то чувство, когда ты просто двигаешься навстречу своему счастью.
1: Второе место.

нейросети прочно прописались в творчестве. Да, многие артисты прибегают к искусственному интеллекту, потому что это быстро, это качественно, и это нравится людям, как бы мы к этому ни относились. Ну вот согласитесь, зачем пригонять хор и заставлять до посинения по много часов записывать отрывок песни, добиваясь нужного звучания, когда можно буквально за пару минут получить идеальную запись? Но есть и обратная сторона этой медали. А зачем тогда нужен артист, вместо которого поет искусственный интеллект? В общем, не нам, конечно, судить, но мы обсудим. Речь про нашумевший и многими любимый уже трек «Шаде». Один из его создателей, Ба Индия, он же Виктор Вавилов, признался таки, что самая вирусная часть песни, а именно женский голос, исполняющий припев, это... Да-да-да-дам, искусственный интеллект. Вот как теперь с этим жить, я не знаю. Но однозначно, песня все равно останется одной из самых летних в этом году. Так что, думаю, вам тоже без разницы, искусственный интеллект там или не искусственный интеллект, если мы танцуем под Шаде. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока. Первое место.

0: Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с Днем Металлурга. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Президент отметил, что Беларусь по праву гордится достижениями отечественной металлургической школы. Отдельные слова признательности Александр Лукашенко выразил ветеранам, передавшим новому поколению знания и уникальный опыт. Белорусская команда завоевала 4 медали на Международной химической олимпиаде в Ташкенте, сообщили Белта в пресс-службе Минобразования. Серебро получили минский школьник Артем Латышев и брестко-лицеистка Валерия Козлова, а бронзу – минский гимназист Анастасия Акулич и Алексей Степанов. Всего в олимпиаде приняли участие 362 школьника из 96 стран. Происшествие. В Могилевском районе в Днепре вблизи деревни Половины Лог обнаружено тело женщины 1983 года рождения. Об этом сообщили в ОСВОД. Водоем является местом, где купание запрещено. На берегу были установлены соответствующие знаки, предупреждающие об опасности. Могилевский межрайотдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели женщины. Другим темам. Торжественное закрытие фестиваля «Славянский базар» состоится сегодня в Витебске, передает Белта. Вечером разрешится главная интрига конкурса исполнителя эстрадной песни. Сольными концертами в 14 часов выступят звезды российской эстрады. В комплексе культурно-массового отдыха пройдет фестиваль красок. В 14:30 на спортплощадке летнего амфитеатра состоятся соревнования по силовому экстриму. Новости компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии.

0: и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами сильные ливни. Ночью местами, днем во многих районах грозы. Ночью утром местами слабый туман и ветер переменных направлений. Днем при грозах местами шквалистое усиление парами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. Днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21.
2: И поздравляю, поздравляю, слушай.
3: Самый приветливый или приветный час начинается на радио Могилев. Программа «Привет в обед» продолжает сегодняшний эфир. Рустам Османов снова с вами. Видите, вчера мне не хватило вашей компании, сегодня продолжаем. Итак, как я сказал, «Привет в обед» стартовал. В течение часа принимаю ваши сообщения на следующие номера: 9940, Viber, код 44, 56, 86, 176.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Лето. В разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки со скидкой 31% за 549 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Наши хиты.

0: Событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Пора в ОМА. Монтажная пена всесезонная 660 миллилитров всего 9,99 рублей. Герметик силикон санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Ну, а я вынесу в эфир на руках ваши сообщения. Вот парочка приветов в программе «Привет в обед» на радио Могилев от самых активных на сегодняшний день воскресенья слушателей. Елизавета передает привет супругу Андрею. Поздравляет с отлично проходящими выходными. Ну, а мне остается порадоваться за вас и пожелать вам такого же позитива и далее, несмотря на не самый солнечный выходной сегодня. А вот у Сергея Максимовича сегодня день рабочий, поэтому также супруга Елена передает привет и желает легкого дня. Я тоже желаю легкого дня вам, Сергей, и вообще всем, кто трудится в данный момент, как и я, хоть и выходной день сегодня считается. Ну, а у тех, у кого выходной одной неноминальной, желаю приятного отдыха. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176. Вот номера для ваших сообщений.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами сильные ливни. Ночью местами, днем во многих районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений. Днем при грозах местами шквалистое усиление, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. Днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Еще пара сообщений к этой минуте накопилось у меня, и я их безотлагательно зачитываю. Валерий из Елизова такое интересное сообщение написал. Передайте, пожалуйста, привет парням из Минска, которые где-то на реке Припять. Отдых, рыбалка, еще и жара, оказывается. Ждите, едем. Ну, я так понимаю, чтобы до парней из Минска добраться, вам, Валерий, нужно их еще отыскать. В таком случае отдыхающим где-то на реке Припять парням из Минска привет и приятного отдыха, а Валерию пожелаю, чтобы поиски увенчались успехом. Еще одно сообщение. Добрый день. Хочу передать привет Руслану от Вали и сказать, что я сильно его люблю. Ну вот, одной приятной новостью для Руслана больше. Поздравляю его с этим и, конечно же, передаю привет.
1: Привет в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота.

0: и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА Бай.
2: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!

Привет в обед подходит к своему завершению плавно, и почти все сообщения я уже зачитал. Почему почти? Потому что еще одно последнее на сегодня есть у меня. Привет Сереге и Андрею из Кричева. Отдыхают, хорошего им выходного дня. Много восклицательных знаков и смайлик. Конечно же, хорошего дня, выходные обязаны проходить замечательно, пусть так и проходят у Сереги и Андрея из Кричева. Ну а я на этом заканчиваю передавать ваши приветы. В следующем часе сделаю перерыв, и после трех дня услышимся снова.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сопрезидентов Никарагуа с 47-й годовщиной Сандинистской революции. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства убежден, что заложенный в последние годы прочный фундамент белорусско-никарагуанских отношений даст возможность и впредь динамично развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в сферах общего интереса. Тема привлечения в Беларусь трудовых мигрантов неоправданно раздута оппонентами в информационном поле. Об этом накануне заявил журналистам глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой, передает Билд. Естественно, это какой-то горячий хайп для нашей беглой оппозиции. Точно такой же, как был с Пакистаном, сказал Дмитрий Крутой. У нас в республике много лет работает система пребывания трудовых мигрантов.
2: С учетом многолетнего опыта в этой сфере, буквально недавно правительство по решению нашего президента принято обновленное постановление, где мы учли все наработки наших ведомств и от Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел до наших региональных властей. И этот комплексный документ в обновленном виде премьер-министр подписал. Это то, что касается мигрантов. В целом ситуация и схема абсолютно понятна. Фундамент этой системы – это заявка руководителей наших организаций, и такие заявки формируются. Есть соответствующее кадровое агентство и у нас, и в стране, откуда трудовые мигранты собираются к нам приехать. Есть фильтр наших посольств, которые обязательно просматривают эти списки, проверяют людей по соответствующим базам, в первую очередь их благонадежность с точки зрения совершенных правонарушений.
1: Происшествием три человека утонули в Могилевской области за прошедшие сутки. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. В Шкловском районе днем на реке Березовка утонул 11-летний школьник. В Могилевском районе вечером в Днепре обнаружили утонувшую 43-летнюю женщину. Около 10 часов вечера спасателям поступило сообщение о том, что в Святом озере в Могилеве при купании утонул молодой человек. Как выяснилось, парень и девушка пошли купаться. Парень нырнул под воду и не вынырнул. Девушка выбежала на берег, начала звать на помощь и сообщила об этом в МЧС. Причины обстоятельств происшествия устанавливаются. К другим темам. Около 28 тысяч автомобилей такси зарегистрировано в реестре автомобильных перевозок в Беларуси, в том числе более 4 тысяч электромобилей. Об этом Белта сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций. Кроме того, в реестре зарегистрированы 37 290 водителей такси. В Министерстве также сообщили, что средний чек поездки на такси по стране составляет около 12 рублей. Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами сильные ливни, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ночью утром местами слабый туман, ветер в переменных направлений. Днем при грозах местами шквалистое усиление, порой до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21. Данные о погоде предоставила Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

0: Бабушкина Крынка снова в числе лучших. По итогам 2025 года компания стала лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, подтвердив статус лидера молочной отрасли и высокий уровень выпускаемой продукции.
1: Радио Могилев.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
6: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
7: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
8: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
9: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
10: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами сильные ливни. Ночью местами, днем во многих районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений. Днем при грозах местами шквалистое усиление, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. Днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Тема привлечения в Беларусь трудовых мигрантов неоправданно раздута оппонентами в информационном поле. Об этом накануне заявил журналистам глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой, передает Билта. «У нас в республике много лет работает система пребывания трудовых мигрантов», — сказал Дмитрий Крутой. «В ее основе заявка руководителя той или иной организации. Есть соответствующее кадровое агентство и у нас, и в стране, откуда трудовые мигранты собираются к нам приехать. Посольство проверяет людей по соответствующим базам. В первую очередь их благонадежность с точки зрения совершенных правонарушений», — пояснил Дмитрий Крутой.
1: И потом уже

0: Уже они, приезжая к нам в страну, с этим руководителем, который подавал на них заявку, заключают трудовой договор, где четко прописываются все условия, связанные с заработной платой, с выработкой, с премиями. И очень важный момент – это жилье, потому что используются разные формы жилищного найма, от гостиниц, общежитий, там, где они есть, до условий арендного жилья и вновь построенного. Здесь они имеют, в принципе, те же абсолютно условия, что и наши белорусы, до, если это пустующие дома, и они в рамках небольших районов попадают в соответствующую базу, это отдельная система, то выделяются ресурсы, эти дома приводятся в порядок. И если они приезжают с семьями, супруга и дети, предоставляется ей работа, дети идут в школу, в детский сад, никакой дискриминации здесь нет, абсолютно понятная, четкая система, которая работает много лет.
1: Лидерами первого дня 35-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» стали представительницы Казахстана и Италии, передает Билд. А сегодня на Славянском базаре стартовал конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск». В этом году на главный приз претендуют представители 19 стран. Ведущими концерта стали Ольга Рыжикова, Тео, Алексей Воробьев и Ольга Бузова. В лидерах среди конкурсантов оказались итальянка Сарая, набравшая 69 баллов. Такой же результат по баллам у представительницы Казахстана Амалят. Следом за ней расположились Иракли Гадели из Грузии, Дора из Сербии, Алексей Усичев из Молдовы. Белорусская Елена Кузнецова получила 66 баллов. Новости компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Знойная распродажа в царском золоте только по 31 июля. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами сильные ливни. Ночью местами, днем во многих районах грозы. Ночью утром местами слабый туман и ветер переменных направлений. Днем при грозах местами шквалистое усиление паромами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. Днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: Ну вот, кажется, и повеселее на улице чуть стало, как-то поярче, а на радио Могилев так и было. Возможно, именно это и повлияло на положение дел за окном. А на положение тел в танце влияет музыка на радио Могилев, которой с вами продолжаю делиться я, Рустам Османов. В этом часе услышим Шер, Люсю Чеботину в содружестве со Стасом Михайловым и даже Тину Тернер. Ну а пока узнаем, что говорят от Марины Бриз.

0: Пора в ОМА! Перфоратор мощностью 800 Вт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 Вт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 Вт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Радио Могилев.

0: Обниматься — это, конечно, хорошо. Психологи в первую очередь говорят, что полезно. Тем не менее, хорошего должно быть понемножку, потому что от переизбытка даже такой, казалось бы, приятной вещи, как объятие, может и удовольствие пропасть. Почему я об этом заговорил? Ну, потому что находятся те, кто начинает устанавливать рекорды и в этой сфере. Вот в сети есть информация, что самые длительные непрерывные объятия продолжались 36 часов 36 минут и 36 секунд. Ну, как по-вашему, если бы вы десятки часов напролет регулярно обнимались, не надоело бы? И много ли успели бы сделать? Потому что это кажется не очень-то практичным. Но сегодня выходной, поэтому можете обниматься непрерывно сколько хотите и также непрерывно и сколько хотите слушать музыку на радио Могилев.
1: Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами сильные ливни. Ночью местами, днем во многих районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений. Днем при грозах местами шквалистое усиление парами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. Днем плюс 21, плюс 26. Похолодает. Во вторник и среду кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Во вторник днем плюс 20, плюс 25. В среду днем плюс 15, плюс 20. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
3: Радио Могилев.

Да уж, дела могут нас не покидать даже в выходные, и кто-то куда-нибудь может спешить, но, с другой стороны, зато на месте не сидит. Даже дикие лошади вот куда-то засобирались.

0: задались вопросом, действительно ли они собрались куда-то поехать автобусом, потому что у них у самих информацию получить вряд ли выйдет. Вот, поэтому вопрос такой, неужели им не хватило бы лошадиных сил, чтобы добраться до места назначения? Но, скорее всего, они просто решили потусоваться. Тусуемся и мы, друзья, делаем это на радио Могилев, двигаясь тем временем в следующий час.
1: Новинка на радио Могилев.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Узбекистан прежде всего хочет реализовать в Беларуси инвестпроекты, привлекая свои кадры. Об этом накануне заявила журналистам глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой, комментируя тему приезда в страну трудовых мигрантов и числа граждан Узбекистана, передает Белта. Специфика именно последних переговоров и договоренности президента в том числе, что лидеры наших стран говорили об инвестициях. Простая торговля у нас с Узбекистаном развивается неплохо. Мы реализовали у них в стране ряд очень хороших проектов, связанных и с машиностроением, сферой переработки мясной продукции и легкой промышленности.
2: Узбеки увидели, что мы серьезные партнеры, и президент Узбекистана выступил с встречной инициативой. Население все-таки 39 миллионов, и продовольственная безопасность для них вопрос номер один. И в Беларуси они хотели бы реализовать инвестиционные проекты, связанные с агропромышленной переработкой в первую очередь, и поставлять полученную продукцию, мясную, молочную. Вот последние обсуждения касались картофеля. Казалось бы, да, мы Беларусь тоже март-апрель завозим сами ранний узбекский картофель, но потом у них начинается жара, и к сентябрю-октябрю у них просто нет поздних сортов картофеля, и поэтому на рынке наступает дефицит, и они в рамках соответствующих инвестиционных проектов у нас могли бы заниматься поставками картофеля к себе в страну. И под эти инвестиционные проекты, естественно, они бы привлекли свои трудовые ресурсы. Это не бесконтрольная какая-то миграция, это миграция, как сказал президент Узбекистана, под его фактически личным контролем, и те специалисты, которые приедут и будут работать на этих инвестиционных проектах, они будут иметь соответствующую квалификацию и подготовку. Схема складывается именно таким образом, чтобы это было выгодно и Узбекистану, и Республике Беларусь.
1: Министерство образования утвердило программу факультативных занятий «Математика от простого к сложному» для 8-11 классов. Об этом сообщили в ведомстве. Особенностью курса является гибкость программы. Ее можно проходить 1, 2 или 4 года на выбор школы и ученика. Также сделан акцент на практику, упор на тестовые форматы, поиск рациональных способов решения и навыки тайм-менеджмента. Факультатив нацелен на повторение и углубление ключевых тем алгебры и геометрии. Доступные занятия станут с 1 сентября. Программа появится на Национальном образовательном портале в разделе «Новые учебные программы факультативных занятий к 2026-2027 учебному году». Прямая телефонная линия по вопросам трудоустройства учащейся молодежи в свободное от учебы время пройдет 21 июля. Проводить ее будет Комитет по труду, занятости и социальной защите Могилевского облсполкома. С 10 до 11 часов на вопросы будет отвечать главный специалист управления занятости населения Ольга Кириллова по телефону в Могилеве 75-23-40. И в завершение кандидат в президенты Бразилии от правых сил Флавио Болсонаро пообещал в случае победы на октябрьских выборах обеспечить малоимущих бразильских женщин бесплатными мобильными телефонами и доступом в интернет, передает Ньюсбай со ссылкой на ТАСС. Его команда с операторами мобильной связи хотят помочь правительству обеспечить доступ к связи для 70 миллионов женщин. Программа по задумке должна помочь женщинам дистанционно получать образование, искать работу, развивать бизнес и иметь возможность сообщать о случаях домашнего насилия. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Днем местами сильные ливни, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман, ветер переменных направлений, днем при грозах местами шквалистое усиление, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 24.
4: Ну вот и за 16 часов перевалили стрелки на часах, или цифры, если часы электронные. Ваше воскресенье, надеюсь, проходит так, как вам и надо, ну или во всяком случае без какого-либо негатива. Ну а для этого нужна любимая музыка, именно поэтому вы сейчас на радио Могилев, и я, Рустам Османов, вас приветствую и желаю хорошего дня.

0: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Широкий выбор специальностей. Телефон 80222-240-888.
2: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80222-70-75-41.
3: Наши хиты.

А бывает, не выспавшись с утра, мы как будто восстаем чуть ли не из пепла и тоже чувствуем себя фениксом, о котором только что спела Беовульф. Бессонной ночи может послужить что угодно, в том числе и выпитый кофе, но, кстати говоря, есть вид, который меньше всего нарушает сон. Это арабика. Ну, разумеется, его в себя как в бездонную бочку по этому поводу заливать не нужно, но если вам вдруг захотелось прямо кофейку во второй половине дня, вот возьмите на заметку. Некоторые хвастаются тем, что им как-то все равно, пили они кофе или нет, на них, мол, не действует. То есть сон никуда не девается у них. Ну что ж, могу их только с этим поздравить. Ну что это мы все среди бела дня какую-то сонную тему развели? Надо наоборот бодриться под хиты на радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами сильные ливни. Ночью местами, днем во многих районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений. Днем при грозах местами шквалистое усиление порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. Днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Бабушкина крынка снова в числе лучших. По итогам 2025 года компания стала лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, подтвердив статус лидера молочной отрасли и высокий уровень выпускаемой продукции.
1: Радио «Могилев».

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Радио Могилев.

Денстерия, пожалуй, так правильно называется новый трек от Мадонны, который звучит еще на радио Могилев. И нет, это не какая-то танцевальная болезнь, хотя, кажется, звучит именно так. Это название ночного клуба, вполне конкретного. Ну, наверное, в нем Мадонна много времени проводила или, может быть, даже проводит. Мы же проводим время тоже неплохо, хоть и ни в каком, не в ночном клубе, а просто на волнах радио Могилев. Тем не менее, зажигаем.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Тема привлечения в Беларусь трудовых мигрантов неоправданно раздута оппонентами в информационном поле. Об этом накануне заявила журналистам глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой, передает Билта. Естественно, это какой-то горящий хайп для нашей беглой оппозиции, точно такой же, как был с Пакистаном, сказал Дмитрий Крутой. У нас в республике много лет работает система пребывания трудовых мигрантов.
2: С учетом многолетнего опыта в этой сфере, буквально недавно правительством по решению нашего президента принято обновленное постановление, где мы учли все наработки наших ведомств и от Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел до наших региональных властей. И этот комплексный документ в обновленном виде премьер-министр подписал. Это то, что касается мигрантов. В целом ситуация и схема абсолютно понятна. Фундамент этой системы – это заявка руководителей наших организаций, и такие заявки формируются. Есть соответствующее кадровое агентство и у нас, и в стране, откуда трудовые мигранты собираются к нам приехать. Есть фильтр.

0: первую очередь их благонадежность с точки зрения совершенных правонарушений.
1: На торжественном закрытии 35-го международного фестиваля искусств «Иванский базар» в Витебске разрешится главная интрига конкурса исполнителей эстрадной песни, передает Билта. Гала-концерт состоится в 20:30 в летнем амфитеатре. Претенденты исполнят славянский хит в сопровождении президентского оркестра. Второй тур поможет выявить победителей и разрешить интригу первого конкурсного дня, в котором одинаковые баллы получили представительницы Казахстана и Италии. Обладатели Кубка Беларуси по пляжному волейболу определились в Бобруйске. Победу среди мужчин одержали игроки ВК «Минск», Иван Ярмаш и Петр Бахнари, которые в финале со счетом 2-1 по сетам обыграли Германа Александрова и Алексея Комиссаренко. Тройку замкнули Никита Коновалов и Арсений Котов. Лидеры отечественного пляжного волейбола Александр Дедков и Павел Ветрушко уступили в четвертьфинале. В женском зачете обладательницами трофея стали Надежда Тишкова и Виктория Секретова. Второе место заняли Елизавета Луконина и Злата Ширяева. Бронзовые медали завоевали Вероника Громова, Маргарита Гайшун. Участие в турнире приняли волейболисты из всех регионов страны, а также представители России. И в завершение. В Могилеве прошла вторая встреча проекта «Женский круг». Его реализуют первичная организация Белорусского союза женщин, телерадиокомпания «Могилев» и частная сеть фитнес-клубов при поддержке Могилевской областной организации БСЖ. В этот раз для активисток женского движения провели занятия по нейрографике. Участницы встречи через линию и цвет исследовали свои эмоции, снимали напряжение и возвращали контакт с собой. Встреча прошла в атмосфере бережности и тепла и была направлена на поддержание ресурсного состояния социально активных женщин. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, днем местами сильные ливни, ночью местами, днем во многих районах грозы, ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, днем при грозах местами шквалистое усиление, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 24.
3: Предположу, что те из вас, кто не в отпуске, уже поглядывая на часы, качает головой, думая про себя, да, выходной тает, завтра уже и на работу. И с одной стороны, это факт, а с другой, есть еще уйма времени, которое можно провести ярко, насыщенно и с пользой. Воспользовавшись при этом музыкальными услугами «Радио Могилев», продолжаем заряжать вас перед завтрашним днем, но при этом разнообразив и досуг сегодняшний, Рустам Османов продолжает вещать и еще час с вами проведу на наших волнах.

Знаете, что скажу вам? С одной стороны, лето — это как раз та пора, когда можно и нужно расслабиться. С другой стороны, не особо ты и расслабишься, когда погоду саму штормит. И из более прохладной она превращается буквально в пекло. И все это так коварно, потому что, когда жарко становится, нам хочется охладиться, и мы пытаемся сделать это, выпив холоднющей воды. А этого делать не рекомендуют, чтобы не вызвать спазмы в желудочно-кишечном тракте. А еще кажется при этом, что зубы потрескаются и повысыпаются изо рта. Но давайте не будем тут всякими страшилками эфир наполнять. Кстати, совсем скоро узнаем, придется ли нам доставать из загашника известные способы охладиться, или наоборот, будем кутаться в одеяло и разводить костры.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами сильные ливни, ночью местами, днем во многих районах грозы, ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, днем при грозах местами шквалистое усиление, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио Могилев.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Вот так вот, двигая бедрами, трек за треком, приближалось окончание моего эфира и в конечном итоге приблизилось. 17:49 на часах, пора прощаться на сегодня, но в тишине и одиночестве вы не останетесь. Музыка продолжает звучать для вас на наших волнах. А я, Рустам Османов, машу вам пока, желаю прекрасного продолжения дня, удачи, услышимся обязательно.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Тема привлечения в Беларусь трудовых мигрантов неоправданно раздута оппонентами в информационном поле. Об этом накануне заявил журналистам глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой, передает Билта. «У нас в республике много лет работает система пребывания трудовых мигрантов», — сказал Дмитрий Крутой. «По ее основе заявка руководителя той или иной организации, есть соответствующее кадровое агентство, и у нас и в стране, откуда трудовые мигранты собираются к нам приехать. Посольство проверяет людей по соответствующим базам, в первую очередь их благонадежность с точки зрения совершенных правонарушений», — пояснил Дмитрий Крутой.
2: И потом уже они, приезжая к нам в страну, с этим руководителем, который подавал на их заявку, заключают трудовой договор, где четко прописываются все условия, связанные с заработной платой, с выработкой, с премиями. И очень важный момент — это жилье, потому что используются разные формы жилищного найма, от гостиниц, общежитий, там, где они есть, до условий арендного жилья и вновь построенного. Здесь они имеют, в принципе, те же абсолютно условия,

0: условия, что и наши белорусы, до, если это пустующие дома, и они в рамках небольших районов попадают в соответствующую базу, это отдельная система, то выделяются ресурсы, эти дома приводятся в порядок. И если они приезжают с семьями, супруга и дети, предоставляется ей работа, дети идут в школу, в детский сад, никакой дискриминации здесь нет, абсолютно понятная, четкая система, которая работает много лет.
1: На торжественном закрытии 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске разрешится главная интрига конкурса исполнителей эстрадной песни, передает Билта. Галоконцерт состоится в 20:30 в летнем амфитеатре. Претенденты исполнят славянский хит в сопровождении президентского оркестра. Второй тур поможет выявить победителя и разрешить интригу первого конкурсного дня, в котором одинаковые баллы получили представительницы Казахстана и Италии. Белорусская команда завоевала 4 медали на международной химической олимпиаде в Ташкенте, сообщили Белта в пресс-службе Минобразования. Серебро получили минский школьник Артем Латышев и брестская лицеистка Валерия Козлова, а бронзу – минские гимназисты Анастасия Акулич и Алексей Степанов. Всего в олимпиаде приняли участие 362 школьника из 96 стран. Около 28 тысяч автомобилей такси зарегистрировано в реестре автомобильных перевозок в Беларуси, в том числе более 4 тысяч электромобилей. Об этом Белта сообщили в Министерстве транспорта и коммуникации. Кроме того, в реестре зарегистрировано 37 290 водителей такси. В министерстве также сообщили, что средний чек поездки на такси по стране составляет около 12 рублей. И в завершение. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам.

0: Основные события к этому часу, далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами сильные ливни. Ночью местами, днем во многих районах грозы. Ночью утром местами слабый туман, ветер переменных направлений. Днем при грозах местами шквалистое усиление, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 22.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами сильные ливни. Ночью местами, днем во многих районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений. Днем при грозах местами шквалистое усиление, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. Днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 19 часов.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
2: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
3: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами сильные ливни, ночью местами, днем во многих районах грозы, ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, днем при грозах местами шквалистое усиление, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +21, +26.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
3: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами сильные ливни. Ночью местами, днем во многих районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений. Днем при грозах местами шквалистое усиление порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. Днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами сильные ливни. Ночью местами, днем во многих районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений. Днем при грозах местами шквалистое усиление, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +18. Днем +21, +26.

0: прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами сильные ливни. Ночью местами. Днем во многих районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений. Днем при грозах местами шквалистое усиление парами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. Днем плюс 21, плюс 26. Похолодает. Во вторник и среду кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Во вторник днем плюс 20, плюс 25. В среду днем плюс 15, плюс 20. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами сильные ливни, ночью местами, днем во многих районах грозы, ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, днем при грозах местами шквалистое усиление, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +21, +26.

0: Гороскоп. Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Поспробуйте нечто новое, маршрут або хобби. Гэты день докладно не для рутины.
3: Целец.
2: Надышел добрый момент для переодоления некого внутреннего барьера.
3: Близняты.
2: Выдатный день для сносин, поездок и подорожжу, спотканьев и любовных ситуаций, где потребно проявить шарм.
3: Рак.
2: Вы сможете научить когось тому, что сами умеете робить блискуча.
3: Лео.
2: Выдатный день для творчих воплесков, легкого флирту и запуску новых особистых инициатив.
3: Дева.
2: Повседенные справы будут удаваться вам лепш, чем звычайно. У великим проекте так само верогодно истотное просовывание наперед.
3: Шали.
2: Вы сможете умело сполучать справы и задовольнение, приемное с корыстным.
3: Скорпион.
2: Важный день для обмеркования и компромиссов. Махчимое новое знакомство або умоцование иснующих отношений. Не бойтесь выказывать свои почутия.
3: Стрелец.
2: Инициатива за вами. Денежите с азартом и не бойтесь сдаваться ярким.
3: Козерог.
2: Финансовые и бытовые справы пойдут легче, коли не ускладнять. Можно дозволить себе импульсивную куплю просто так, для радости.
3: Водолей.
2: Важно тримать фокус на мытах и не оттягиваться. Час проявить лидерские якости.
3: Рыбы.
2: День обещает быть живым и бодерым, с тягой до поширения горизонтов. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

Море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами сильные ливни. Ночью местами, днем во многих районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений. Днем при грозах местами шквалистое усиление, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +18. Днем +21, +26.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро и

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Пока-пока, котики, мои апармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: пицца, закажу пиццу.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Гумилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами сильные ливни, ночью местами, днем во многих районах грозы, ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, днем при грозах местами шквалистое усиление, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +21, +26.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 20 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами сильные ливни. Во многих районах грозы. Ветер переменных направлений. При грозах местами шквалистые усиления, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: В Могилеве час ночи.
1: Прогноз погоды. 20 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами сильные ливни. Во многих районах грозы. Ветер переменных направлений. При грозах местами шквалистые усиления, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +21, +26.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Ты как чистой реки поток, что уносит любые сомнения. Смоешь след печали, тревог, и одной тебе только лишь верю я.

0: В Могилеве 2 часа ночи.
1: Прогноз погоды. 20 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами сильные ливни. Во многих районах грозы. Ветер переменных направлений. При грозах местами шквалистые усиления порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +21, +26.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

20 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами сильные ливни. Во многих районах грозы. Ветер переменных направлений. При грозах местами шквалистые усиления, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +21, +26.